тебя я мы в душе Джесси. А так мы по мелам, мы в душе Джесси. Вот я с вами и запалим.